0: продлить торговый бойкот Никарагуа.
1: Проигранно продлить торговый бойкот Никарагуа.